синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я видел, как один генерал

еду на крышу, смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, в предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Это долгожданное лето на душевном радио.
6: Hello, Time Boy. This is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Емол – это не только кофе молотый и Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монте-Сори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
1: «Минск Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрамитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. На границе с Латвией возобновили оформление транспорта. Как сообщили в Госпогранкомитете, латвийская сторона накануне уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 в пункте пропуска Патрынееки она открывает шлагбаум и в полном объеме возобновляет пропуск грузовых и легковых транспортных средств. Напомню, единственный функционирующий между Беларусью и Латвией пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток по техническим причинам. Накануне правительство Латвии не поддержала инициативу по бессрочному закрытию границы. Красный уровень опасности объявили на сегодня синоптики из-за жары. Максимальная температура достигнет 30-34 градусов на большей части территории страны, а по югу во многих районах будет 35-38 градусов. По северу воздух прогреется до плюс 28. В двух районах Беларуси ввели запреты на посещение лесов. По данным интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, это Житковичский и Петриковский районы Гомельской области. В Минской области разрешено посещать лесные массивы в Мядельском районе, но перед походом в лес лучше проверить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений оперативно обновляется. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц без осадков. Синоптики связывают это с масштабной засухой, которая охватила всю Европу. Метеостанция в Королевских ботанических садах Кью в юго-западной части Лондона ведет непрерывное наблюдение с 1871 года и за всю историю измерений ни разу не зафиксировала месяц без единого дождливого дня. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
3: Погода на «Душевном радио».
4: 31-33 с плюсом. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
5: $12.59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь.
6: Та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке «Душевного радио».
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
9: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на «Душевном радио». Удачное начало дня.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осень не искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах заслужили.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Рынок новых автомобилей в Беларуси в июле вырос на 30% по сравнению с июнем. Как сообщили Белта, в Белорусской автомобильной ассоциации по итогам месяца продано 9600 новых автомобилей. После июньского снижения продажи не только восстановились, но и вышли на новый месячный максимум. Основными факторами роста остаются автомобили локального производства и сегмент электрокаров. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на Южной магистрали, улицах Ташкентской, Орловской, Аэродромной, Радиальной, Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В столичном метро по техническим причинам временно недоступна оплата проезда с помощью мобильного сервиса быстрых платежей. Ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Метрополитен просит пассажиров учитывать эту информацию. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок турнира WTA 1000 в канадском Торонто с призовым фондом 7 400 000 долларов. В 1/32 финала первая ракетка планеты уверенно обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму, которая занимает 111 место в мировом рейтинге. 6-3, 6-3. Следующей соперницей Соболенко будет китайская теннисистка Джан Шуай, 62-й номер рейтинга. Игра состоится в субботу. Новость предоставлена билетным оператором Тикет Про. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Тикет Про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
5: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатермитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, с местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 с плюсом. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия. 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
4: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. Подготовку в Академии интеллектуальных технологий смогут пройти не только выпускники школ, но и студенты, выпускники вузов, а также состоявшиеся ученые. Для них предусмотрена возможность поступления в аспирантуру и докторантуру этого учреждения. Об этом сообщил руководитель Академии наук Владимир Караник накануне после совещания у президента. Как передает Белта, по словам Владимира Караника, Академия будет давать не классическое вузовское образование, а готовить специалистов для сферы исследований и разработок. Академия наук готова предоставить свою лабораторную базу для подготовки специалистов Академии. Реконструкция моста через Свислыч в центре Минска идет с опережением графика. Напомню, специалисты должны заменить внутреннюю конструкцию дорожной переправы, при этом сохранив ее внешний вид. Скоро движение общественного транспорта перенаправят с правого участка на противоположную сторону. После обновления мостового сооружения его дополнят новыми велодорожками и пешеходными зонами, сохранят в прежнем виде и ограждения. Белорусская академия музыки запустила новый образовательный проект «Молодежный симфонический оркестр». По результатам конкурсного отбора в состав сводного коллектива вошли 29 музыкантов из профильных колледжей со всех регионов. Всю неделю участников ждут репетиции, занятия, а также мастер-классы от ведущих мастеров сцены. Итогом работы станут открытые концертные программы на знаковых столичных площадках. Первое выступление оркестра пройдет в субботу у городской ратуши в Верхнем городе. В Европе начали использовать КОС для борьбы с лесными пожарами. Там, где сухой кустарник может стать топливом для огня, помогут животные. Они выедают низкую растительность и создают естественные разрывы в ландшафте, которые могут замедлить распространение пожара. В испанской Каталонии пастухи перегоняют КОС и овец в лесные районы с высоким риском возгорания. Участки определяют пожарные, а сыр и йогурт из таких ферм продают со специальной маркировкой. Новостям компании «Дни рождения», корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливке «Бай». Суши 40 штук за 28 рублей, пицца «Гигант» от 40 рублей, еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливке «Бай». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
3: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 тепла. В Минске без осадков и плюс 30-32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
3: We'll be right back.
6: реклама.
7: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая, ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
8: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассы «Концертного зала Минск», кассы города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афишебай.
9: При поддержке душевного радио.
10: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
12: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
13: Может, мы с тобой встречались?

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Светофор.
3: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Золотовалютные резервы страны продолжают расти. Об этом Белта сообщили в Нацбанке. В прошлом месяце сумма увеличилась почти на 37 миллионов долларов. На 1 августа размер резервных активов страны составил 14 миллиардов 193 миллиона долларов. В стране с этого дня новые цены на топливо плюс 1 копейка к литру. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», литр 92-го на заправках будет стоить 2 рубля 60 копеек, 95-го и дизеля 2 рубля 70 копеек, 98-го 2 рубля 92 копейки. Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Число бронирований в белорусской столице с июня по август выросло на 14%. В топ-10 популярных городов для туризма также вошли Гродно, Брест и Витебск. Женщина нашла идеальную работу. Англичанка из города Лидс уже год работает водителем для собак. Каждый день женщина забирает пушистых пассажиров прямо из дома, будто школьников по утрам, и везет их в парк на прогулку. В автобусе для каждого питомца предусмотрено свое место. Есть миски с водой, а для самых неугомонных – специальные контроллеры, которые помогают сохранять спокойствие в дороге. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 с плюсом. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Слушай, любимая, проверенная. Душевное радио. Душевное радио.

ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящаяся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. В Беларуси собрали уже более 5 миллионов тонн зерна. Как сообщили Белта, в Минсельхозпроде урожай почти на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же период прошлого года. Впереди пока Брестская область. В активе аграриев больше 1 246 000 тонн зерна. Всего по стране убрали уже 60% площадей. BelGee в июле установил абсолютный рекорд по продажам автомобилей в Беларуси. Как сообщили Белта на предприятии, за месяц купили более 5600 новых автомобилей BelGee Geely. В сравнении с прошлым месяцем, который на тот момент тоже был рекордным, продажи выросли почти на треть. Всплеск продаж на заводе объясняют широким модельным рядом, гибкой ценовой политикой и доступными финансовыми программами. Большую роль играют льготные кредиты и программы поддержки покупателей. Более 2300 котельных в Беларуси подтвердили готовность к зиме. Составлены и утверждены графики регистрации необходимых документов. Еще в июне организации разработали планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подготовку к отопительному сезону должны закончить до 20 сентября. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мерих, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 с плюсом, в Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну что, столько с вами жаловались, то нам плохо, то нам холодно, то пасмурно, то дожди идут, то ночами подмерзаем. Ну вот получайте, в Минске сейчас плюс 29, говорят, выше 30 градусов будет сегодня в столице. Вот это, я понимаю, август серьезно подошел к делу, в отличие от июля. Ну слушайте, надо и погреться, что это за лето такое без жары? Главное, сегодня больше жидкости пейте, найдите какой-нибудь уютный тенек, желательно тенек с кондиционером, но это если повезет. Если не повезло, сегодня нужно много работать на улице, на солнцепеке. Но вот в ближайшие несколько минут расскажу, чего там рекомендуют медики, что делать, если перегрелись, если очень жарко вам стало. Все это очень скоро. Ну а пока доброго, жаркого дня. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете «Душевное радио». Ближайшие 3 часа проведем вместе, много интересных новостей вам подобрал, немножко поиграем, ну и, конечно, будем слушать летние хиты. Ну и чат «Душевного радио» по-прежнему принимает ваши приветы, поздравления, хорошее-хорошее настроение. Пишите, мы обязательно почитаем. Вам легкого дня.
0: «Душевное радио». Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Да, жаришка пришла в наши города. Очень жарко сегодня будет в Минске, по крайней мере. Ну, говорят, завтра еще жарче. Но вот буквально жара сохранится пару дней. Поэтому, если есть возможность, едьте за город, едьте к воде. Ну, или хотя бы здесь ищите тенек, ищите кондиционер, ну, или какой-то вентилятор. Кстати, если, ну, не получится этого сделать, не дай бог, как-то перегрейтесь. Вот что говорят медики по этому поводу. Что нужно делать, если вам стало плохо на жаре? Перейдите в тень, под навес или в комнату с кондиционером, если есть такая возможность. Конечно, нужно снять тесную или синтетическую одежду, расстегнуть воротник. Ну и охладиться. Положите на лоб, шею мокрое полотенце, ну или какой-то прохладный компресс. Протрите лицо водой. Ну и пейте воду. Но самое интересное, вот многие совершают эту ошибку, сразу берут там пол-литра или литр воды, выпивают за несколько секунд. Причем ледяной нельзя ледяную пить. Только чистую, только прохладную и по чуть-чуть маленькими-маленькими глотками. Но вот чего делать нельзя. Если вы вдруг перегрелись, ни в коем случае нельзя пить крепкий кофе. Усиливает обезвоживание. И ни в коем случае нельзя погружаться резко в ледяную воду. Это может очень-очень плохо закончиться. Поэтому следите, пожалуйста, за собой. Ну и как-то все-таки найдите сегодня денек. Очень жарко, очень душно сейчас, по крайней мере, в столице. Но впереди, кстати, освежающая музыка на душевном радио. Ну и напомню, что привет, поздравления, хорошие поводы, ну и просто ваше отличное настроение мы принимаем в чате душевного радио в Телеграме. Тем более сегодня середина трудовой недели. Но чем

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Говорят, среда – самый честный день недели. Все почему? Потому что мы уже устали, но притворяться бодрыми больше не нужно. Вам отличного дня. Я надеюсь, все идет легко. Ну и, кстати, говорил я вам, что немножко поиграем. Ну так давайте немножко и поиграем. Тем более, классный подарок у меня есть. Что за он, спросите вы? Стрижка плюс оформление бороды. И все в салоне красоты «Пикадилли». Находится он в микрорайоне Лебяжий, проспект Победителей, 125. Вы, конечно, можете сегодня после работы и сами сесть в машину или на автобус, поехать, сделать себе вот эту самую стрижку, оформить бороду, ну и вообще красивыми выйти из этого салона. Но денежка нужна, вы понимаете? А я вам бесплатно могу отдать. Вы спросите, а что нужно делать? Вы знаете, идею конкурса подсказала мне моя коллега где-то полчаса назад, так понравилось. А пришлите ко мне свое фото в чат «Душевного радио» в Телеграме. Ну вот верхнюю часть желательно туловища, где ваша голова и ваша прическа, ну точнее стрижка. Ну, наверное, уже многие запустили, уже хотели к парикмахеру, к стилисту, в барбер пойти. Ну вот все, нет времени, не успеваете. Ну вот я посмотрю на ваше фото и решу, кому нужно идти на стрижку. Кстати, дамы, тоже присоединяйтесь. Можете вот прямо сейчас у мужа попросить актуальную фотографию, пусть пришлет вам, а вы перешлите нам. Сегодня разыгрываем стрижку, оформление бороды в салоне красоты «Пикадилли». Просто ваше фото. Ждем в чате «Душевного радио». Найдете в Телеграме, конечно. Ну и еще туда можно отправить привет и поздравить нужного человека с чем-то приятным. Ну вот, кстати, Александр пишет. Поздравляю Дмитрия Ложечникова с Новогрудка с днем рождения. Желаю ему здоровья, семейного счастья. И так как он заядлый рыбак сумасшедших уловов от ребят ООО «Металл» и лично от меня. Спасибо, Александр. Ну вот, поделитесь, пожалуйста, где у нас в стране сумасшедшие уловы? Ну так вот прям закинул удочку или спиннинг и вот тащишь эту щуку килограммов 20. Ну вот где? Ну поделитесь между нами. Ну и привет и поздравления тоже отправляйте. Ну и свои стрижки, свое фото отправляйте. Сегодня ценный подарок вас ждет.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
3: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Все ближе мы к пятнице, сегодня уже среда, вы слушаете душевное радио, и надеюсь, вам от этой информации, ну вот просто хорошо, душевно и легко. Ну, кстати, может быть, еще лучше, сегодня разыгрываем стрижку, да, ну и не только стрижку, но плюс оформление бороды в салоне красоты Пикадилли. На самом деле, задание несложное, но, как мне кажется, очень интересное. Вы вступаете в чат душевного радио в Телеграме, ну и шлете мне свое фото. Я сегодня вот главный по прическам. Я смотрю, надо вам идти вообще стричься или нет. Одного выбираю и отправляю в Лебяжи на стрижку. Вот, кстати, понравилось сообщение от Андрея. Фото прислал. Говорит, мне, пожалуйста, стрижку, Александру бороду оформите. Вы знаете, Андрей, мне кажется, вот пока вы выиграете, ну, если выиграете, пока приедете за подарком, пока в Лебяжи зарастет ваша борода, вы очень легкомысленно относитесь к своей бороде, я бы сказал. Очень легкомысленно. Вам хорошего дня, больше фото шлите, еще больше. Кого-то выберем в ближайшие пару часов, отправим на стрижку и бороду, и все это в салон красоты Пикадилли. И все это происходит в чате душевного радио в Телеграме. Дальше в нашем эфире летние хиты. Слушайте. Ну и, кстати, в чат душевного можно и привет отправить. Я с удовольствием почитаю.
0: Реклама.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Джамирокуай в эфире Душевного радио, его Viral Insanity. Очень скоро здесь появится наша звезда эфира Сергей Сенкевич. Очередной выпуск новостей, обновим новостную ленту, послушаем прогноз погоды. Ну и еще в ближайшее время вам расскажу про одну женщину, которая много-много лет ходит на свадьбы и настолько хочет замуж, что бьется за каждый букет невесты. Причем бьется в прямом смысле. Это вот, понимаете, созрело для семейной жизни. Все в ближайшее время. Вам желаем легкого дня.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Беларусь и Узбекистан обсудили график взаимных визитов и мероприятий. В МИД пообщались с послом Узбекистана в нашей стране. Напомню, о больших проектах сотрудничества договорились лидеры двух стран в Минске 8-9 июля. Теперь планы и намерения предстоит наполнять конкретикой. Стороны рассмотрели актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, межрегиональное сотрудничество. На границе с Латвией накануне возобновили оформление транспорта. Как сообщили в Госпогранкомитете, латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 вторника в пункте пропуска по Тронеике она открывает шлагбаум и в полном объеме возобновляет пропуск грузовиков и легковых транспортных средств. Напомню, единственный функционирующий между Белоруссией и Латвией пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток по техническим причинам. Накануне правительство Латвии не поддержало инициативу по бессрочному закрытию границы. Рынок новых автомобилей в Беларуси в июле вырос на 30% по сравнению с июнем. Как сообщили Белта в Белорусской автомобильной ассоциации, по итогам месяца продано 9600 новых автомобилей. После июньского снижения продажи не только восстановились, но и вышли на новый месячный максимум. Основными факторами роста остаются автомобили локального производства и сегмент электрокаров. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц без осадков. Синоптики связывают это с масштабной засухой, которая охватила всю Европу. Метеостанция в Королевских ботанических садах Кью в юго-западной части Лондона ведет непрерывные наблюдения с 1871 года и за всю историю измерений ни разу не фиксировала месяц без единого дождливого дня. К новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатермитаж». При 100% оплате. Прекрасное лето. Прекрасные скидки. В комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачная, с местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30 с плюсом, в Могилеве 31-33 тепла. В Минске без осадков и плюс 30-32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Доброго дня!
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, мы с вами на экваторе. Середина трудовой недели. Вот первой ее половине мы говорим «до свидания». Даже не жалко, ушла и хорошо. А вот вторую половину ждем с нетерпением. Почему? Да потому что там у нас пятница. Вам доброго дня, спасибо за компанию. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие пару часов побудем вместе. Много интересных новостей. Вот, кстати, скоро расскажу вам про одну женщину, которая, ну, вот так хочет замуж. Прям вот несколько лет бьется за букеты невест. Подробнее расскажу, где это происходит и почему она так делает. Очень-очень скоро. Ну, а пока привет, поводы и поздравления принимаем в нашем чате, в чате душевного радио. Да, в Телеграме. Ну и не только привет и поздравления, еще можете фото свое отправить. Сегодня кого-то отправлю на стрижку и оформление бороды в салон красоты Пикадилли. Ну так, посижу, посмотрю, кому нужнее. Вот в ближайший час-полтора, я думаю, кого-то из вас выберем. Поэтому отправляйте, не стесняйтесь. Ну а пока Григорий пишет, он и его дочь Елизавета поздравляют жену и маму Елену с днем рождения. Так получилось, что она сегодня в одиночестве. Я в больнице, а дочь в Кракове. Поздравьте от нас, душевной компании, Елену с днем рождения. С большим удовольствием поздравляем. Долголетия, счастья, конечно, и крепкого-крепкого здоровья желаем. Ну и вам быстрее поправляться. Расскажите, чего с вами там случилось-то. Павел пишет, передаю привет Кириллу из Гомеля. СТО, не уставайте никогда. День добрый, душевное радио, передайте, пожалуйста, Александру Кингу, а также ООО «Металл» и всем ребятам с его бригады большое спасибо за поздравления. Все, передали, вы тоже присоединяйтесь, чат душевного радио в Телеграм ищите, вступайте, пишите что-нибудь приятное. Очень скоро интересная новость, ну а пока летние хиты.
2: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Лето продолжается уже 5 августа. Ай, не буду я больше на календарь смотреть. Одни расстройства, честное слово. Вот я помню, вчера с Жанет общались мы в прямом эфире «Душевного радио». Сошлись во мнении, что и у нее, и у меня, ну вот вообще нет времени отдохнуть. Вот хоть кусочек этого лета урвать, куда-то на природу поехать, хорошенько отдохнуть, позагорать, не знаю, шашлыков побольше поесть. Я очень надеюсь, что вам повезло чуть больше. Вы все-таки хоть чуть-чуть урвали от этого сезона. Ну, кстати, еще время есть, поэтому, возможно, и не стоит сильно расстраиваться и огорчаться. Возможно, еще получится у меня хорошенько отдохнуть. Вам желаем доброго дня. Да, лето продолжается. Кто-то планирует отпуск, кто-то уже готовится к пятнице, ну а кто-то, возможно, собирается жениться или выходить замуж. Ну, кстати, на что люди только не готовы пойти, чтобы выйти замуж или жениться? Вот одна пользовательница интернета рассказала про свою тетю. Женщина в возрасте никогда не была замужем, и поэтому, приходя на свадьбы, готова биться за каждый брошенный букет. Дама расталкивает конкуренток и даже может кого-то ударить. На все упреки, кстати, отвечает просто: «Я просто верю, что каждый новый пойманный букет увеличивает мои шансы найти того самого мужчину». Ну, кстати, комментаторы веселятся там. Некоторые порекомендовали запастись шлемами и защитой для всех девушек, которые в следующий раз окажутся на одной свадьбе с этой самой тетей. Мне кажется, знаете, нужно профессионального тафгая нанимать, вот как раньше в хоккее были, чтобы он эту тетю как-то ненадолго изолировал. Вам легкого дня и спасибо за вашу компанию. В чате «Душевного радио» продолжается общение. Можете отправить туда привет или какое-нибудь приятное поздравление, а я с удовольствием его прочитаю. Доброго дня, душевный. Если можно, передайте, пожалуйста, привет моему сыну Егорову Максиму. Я его целый год не видел. Наконец-то он приехал. Счастья, здоровья, удачи. В остальном помогу. Люблю тебя, сына. Алекс, так надолго больше не расставайтесь с сыном. Но по возможности вам большой привет и уютного дня.
2: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

Кофемол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Я надеюсь, сегодня у вас все идет по плану. Но у нас по плану летняя музыка. И не только. Напомню, что сегодня у меня есть подарок для вас, а именно стрижка и оформление бороды. Ну, не я буду вас стричь. Конечно, сделает это салон красоты «Пикадилли», который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. На самом деле, ничего совершенно сложного вам делать для этого не нужно. Если хотите бесплатно туда сходите, чтобы навели красоту, просто вступите в чат «Душевного радио» в Телеграме, ну и отправьте свое фото, желательно, чтобы там была видна прическа. Я так посмотрю, прикину, ну и решу примерно через час, кому просто необходимо пойти в этот самый салон красоты и постричься. А, кстати, интересный факт, прочитал, больше всего стрижек за час, вот такой рекорд установил барбер Иван Зуд. Было это в Техасе, он тогда за час постриг 34 человека, ну, 34 мужчины. Вы представляете, с какими лицами они выходили оттуда, потому что там меньше 2 минут на стрижку. Ну, они выходили и думали, ну, ясно, придется перестригаться. Но это, кстати, не про салон красоты «Пикадилли». Там всегда качественные стрижки и все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж и косметологические услуги. Салон красоты «Пикадилли» – мир чудес и преображения. Поэтому присоединяйтесь к чату «Душевного радио», отправляйте туда свое фото, ну и не только фото, еще привет, поздравления принимаем и ставим хорошую музыку.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Группа «Кино» в нашем эфире. Закрой за мной дверь, я ухожу. Ну, кстати, я тоже пойду, но ненадолго. Дверь закрывать не нужно. Давайте впустим сюда Сергея Сенкевича и обновим новостную ленту. Примерно через минут 7 он в этой студии еще расскажет о погоде. Ну, а я очень-очень скоро расскажу вам про одну богатую-богатую женщину, которая решила чуть ли не создать сериал. И все ради одного человека. Вот нравился ей один мужчина, решила нанять его туда, в этот сериал, на главную роль. А вот зачем и что она с ним делала, все в ближайшее время расскажу. Ну а пока есть время, слушайте летнюю музыку, ну и пишите, пишите, отправляйте привет, поздравления, хорошее свое настроение, тем более среда сегодня, в чат душевного радио в Телеграме. Ну и туда, кстати, можно еще и фото свое отправить. Оценю вашу стрижку. Если не понравится, если я посчитаю, что вы, ну, так, немножко, а может и множко заросли, отправлю вас на стрижку, оформление бороды в салон красоты Пикадилли, поэтому вступайте в чат душевного радио. Все это можно сделать в Телеграме, ну и отправляйте свои фото и свои поводы. Вам легкого дня и приятного аппетита!

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. К 2030 году каждая четвертая квартира в Беларуси будет арендной. Как пишет Newsbuy, за 5 лет в Беларуси планируют построить 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. В этом году около 650 тысяч квадратов, из них 33,5 тысячи в Минске. В целом, в ближайшие 5 лет в планах довести средний уровень обеспеченности общей площадью жилья до 33 квадратов на одного жителя страны. 5 новых скважин пополнили фонд «Беларуснефти» в июле. Большинство объектов на Речицком месторождении, где появились 4 новые точки. Глубина скважины 2000.

0: 348 метров до 3400. На Барсуковском месторождении построена скважина глубиной почти 3,5 километра. На очереди еще одна, больше 4 километров. Подготовили 4 дополнительные площадки для строительства новых буровых установок. Как не терять концентрацию за рулем в жару, рассказали в ГАИ. Чтобы сохранить бдительность и здоровье в такую погоду, прежде всего необходимо пить воду. Использовать кондиционер также нужно с умом. Не стоит сразу после посадки в раскаленную машину устанавливать минимальную температуру. Резкий перепад может вызвать сосудистый спазм и спровоцировать недомогание. Если поездка длительная, каждые 1,5-2 часа стоит останавливаться на 10-15 минут. Можно выйти из машины, сделать легкую разминку и умыться прохладной водой. Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Салон может нагреться до смертельно опасной температуры за считанные минуты. В Евросоюзе все новые автомобили должны быть оснащены системой, которая следит за усталостью и концентрацией водителя. Такие изменения ввели в июле. Камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда. Если водитель слишком долго отвлекается от езды, система подает сигнал тревоги. По статистике, от 10 до 30% ДТП в Европе происходит из-за потери концентрации водителей на дороге. Производители заверяют, что камеры не распознают лица, а данные остаются внутри авто. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами, по северо-западу во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37, в Минске возможен дождь и 33-35 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну, не знаю, как вас, меня взбодрила эта песня «Pizza Boys». Спасибо ребятам. Вы, вам спасибо за то, что этот день вы проводите рядом с душевным радио. У нас много летней классной музыки впереди. Ну и не только. Кое-что интересное вам тоже буду рассказывать. Вот в ближайшие минут 7-8 узнаем, что там за богатая женщина, которая решила спонсировать сериал. Ох, и наняла на главную роль человека, который ей нравится, что там у них произошло. Ну так, без особых подробностей, но, кстати, интересная новость. Вот в ближайшее время узнаем, пока вы можете отправлять свои привет, поздравления. Есть время, куда именно? В чат душевного радио в Телеграме. Просто что-то напишите, поделитесь своим настроением, если некому привет передавать. Ну а как, с другой стороны, некому? Вот на работе сидите, кто-то рядом, в плохом настроении, ну вот передайте Елене, Геннадию, кому-то еще привет. Вы не представляете, как быстро она или он улыбнутся. Все в чате душевного радио. Ну и чуть позже еще расскажу о нашем сегодняшнем конкурсе, что нужно будет делать. Ну а пока вам удачного дня и приятного аппетита, если с обедом немножко опоздали.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Сегодня мы мечтаем только о том, чтобы быстрее рабочая среда закончилась. Ну и еще как можно быстрее наступила пятница. Знаете, чтобы вообще даже четверга не было. Вот хотя бы на этой неделе его не было. Знаете, как-то вот пропустили и сразу пятница вечер. Ну, все мы мечтаем о чем-то своем. А вот одна богатая китаянка мечтала попасть в сериал. Ну не просто сняться в этом сериале, а сняться с актером, который ей очень не понравилось. Вот вызвалась она профинансировать съемки 50-серийной драмы. Представляете? Но сразу заявила, что исполнителем главной мужской роли должен быть 23-летний актер, которого зовут Джун Юфэй. А она, в свою очередь, исполнит главную женскую роль. Вы спросите, ну вот зачем ей это надо? У нее много денег, зачем ей этот сериал? Она потребовала, чтобы в этом сериале было 60 сцен с поцелуями между главными героями. По словам, вот, кстати, этого молодого актера, сразу же после начала съемок заказчица сериала буквально зацеловала его, причем во время каждого дубля целовала по-настоящему. Кроме того, женщина постоянно выходила за рамки сценария, ну и, например, садилась партнеру на колени. Когда актер выказал недовольство, заказчица закатывала скандалы, грозила лишить съемочную группу денег. Ну, кстати, после этих недовольств режиссер вырезал 20 эпизодов из сериала. Она сказала, что больше платить ни за что не будет, ну и ушла. Но, слушайте, с другой стороны, все-таки 60 сцен у нее было. Так что к своей мечте она пришла, хотя это очень неправильно и, по-моему, вообще ужасно. Пусть и ваши мечты сбываются. Дальше в нашем эфире музыка. Ну и не только она. Можете привет, поздравления отправлять в чат душевного радио в Телеграме. Вот Татьяна написала: «Очень нужно поздравить мою сестричку Репинскую Елену из Слуцка с днем рождения. Женского счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия, радости в сыновьях и внуке. И чтобы муж исполнял все ее хотелки. У него хватало на это средств». Таня, Дима, Света и Лешка поздравляют. Еще привет коллективу ООО «Металл». Всех с наступающим днем строителям. Он, кстати, не за горами, 9 августа, как и моя стрижка с оформлением бороды. Всем добра. Андрей, я смотрю, вы не из скромных, да? Вам большой привет. Кстати, по поводу стрижки. Есть такая у меня, но точнее услуга. Отдам сегодня подарок. А именно стрижку и оформление бороды в салоне красоты «Пикадилли». Что нужно делать? Вступить в чат душевного радио в Телеграме и прислать свое фото. Я выберу. Душевное радио.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

плачь, не плачь, около Сашка, не плачь.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио, но это был Дмитрий Маликов, звезда моя далекая. Кстати, только в этом году, вот честно вам скажу, узнал, что, оказывается, Венера — это вообще первая или одна из первых планет, которая появляется на звездном небе после захода Солнца. Вот буквально, может быть, месяц, чуть больше назад я об этом узнал. Ходили вот с друзьями-подругами на даче, смотрели на эту самую Венеру. Слушайте, это потрясающий факт и, на самом деле, потрясающее ощущение. Так что, если будете в ближайшее время где-то за городом, где вот поменьше иллюминации, где видно небо, обязательно посмотрите, где-то оно рядом. Вот солнце заходит, и рядом увидите Венеру. Ну а пока я вижу ваши приветы и поздравления в чате Душевного радио. Давайте почитаем. Дмитрий пишет: «Дим, а также все слушатели Душевного, солнечный вам жаркий привет. Разреши передать привет одному моему очень близкому другу, вашей коллеге, журналистке, прекрасному человечку, с которым мы дружим уже около 15-16 лет. Катерина Бедулина, успехов, счастья, любви. Знай, что ты прекрасный человечек, который навсегда в моем сердце. Я тебя очень сильно уважаю, люблю как человека и друга, и горжусь нашей дружбой». Это очень ценные, Дмитрий, слова. Я думаю, вы знаете, с такой дружбой она просто никогда не закончится, вот верьте мне. Кстати, Екатерина отвечает: «Дим, спасибо за теплые слова, дружбу, уважение. В наше непростое время большая редкость дружить не за статус, за человечность. Это ценно. Берегите друг друга. Вам большой привет». Но вы, кстати, тоже присоединяйтесь. Я думаю, найдется, кому передать привет или поздравить нужного человека с прекрасным поводом. Это можно сделать в чате Душевного радио в Телеграме. Ну и туда же можно отправить свою фотографию. Желательно, чтобы прическа была видна. Я кому-то сегодня, буквально даже через 10 минут, отдам стрижку и оформление бороды в салоне красоты Пикадилли, который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Ну вот так вот посмотрю, присмотрюсь, решу, кому пора стричься.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
3: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушаем любимое

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», вам желаем лучшего дня, а может быть даже дня идеального. Ну тут как пойдет, а вот с завтраком мы и так все решили. Знаете, что его, то есть этот самый завтрак делает идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц XXL», «Еврооп», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Вот если найдете, рядом будет мобильный телефон, ну или фотоаппарат, я не знаю, с чем вы ходите, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм, ну или пришлите нам телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем вас в Инстаграме и в нашем телеграм-чате. Ну а пока давайте подведем-ка мы итоги нашего конкурса. Я столько стрижек не видел за всю жизнь, как за последние пару часов. Спасибо, ребят, большое за участие в нашем конкурсе. Сегодня разыгрывали стрижку и оформление бороды от салона красоты «Пикадилли». Ну, мне понравилось, как Андрей. Он подошел с юмором, отправил фото, попросил мне, пожалуйста, стрижку, Александру бороду оформите. Нет уж, Андрей, хватит легкомысленно относиться к своей бороде. Идите уже и делайте и стрижку, и бороду себе красивую. Я вам отдаю подарок. С вами связался в Телеграме. Вы мне, главное, пришлите свой мобильный номер. С вами свяжутся и расскажут, как и где забрать такой подарок. Напомню, сегодня разыгрывали стрижку оформления бороды от салона красоты «Пикадилли». Находится по адресу микрорайон Лебяжи, проспект Победителей, 125. Салон красоты «Пикадилли», мир чудес и преображения. Спасибо большое за участие в этом конкурсе. Ну и, Андрей, мы вас поздравляем. Скоро будем прощаться.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну что, все на этом. Примерно через минут 7 в этой студии появится Сергей Сенкевич, познакомит вас с самыми свежими интересными новостями, но еще расскажет о погоде на ближайшее время. Дальше здесь летняя музыка. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я с вами прощаюсь до завтра. Мы обязательно услышимся в 12 часов. Ну и знаете, что даже если сегодня что-то не получается, не удается, все идет не так, как надо, как говорит мой коллега, это просто надо пережить. Давайте переживать это с душевным радио. Вам хорошего дня и легкой недели. До завтра. Пока.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Более 750 фур фиксируется перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Наибольшая очередь легковых автомобилей перед Тереспольем, Бобровниками и Кукурыки.

0: Кузнице и Белостоцкой. Въезд ожидают около 700 легковых авто. Перед пунктом пропуска Тересполь в очереди 27 автобусов. Въезда в Литву перед пунктами пропуска ожидают 310 большегрузов, 30 легковушек зафиксировано перед Мединкаем. Напомню, накануне латвийская сторона снова возобновила пропуск транспорта через погранпереход по Тернееке. В нашем пункте Григоровщина на белорусско-латвийской границе в очереди 22 грузовика. Более половины ДТП в Беларуси оформляются без вызова ГАИ. Об этом рассказали в Белгострахе. Основной причиной такой статистики стало изменение лимитов ответственности, которые теперь рассчитываются в базовых величинах. Сегодня лимит ответственности без вызова ГАИ 150 базовых, это 6750 рублей. Под Минском хотят создать новое туристическое место на месте древнего Менска. Деревню Городище, где по одной из версий историков зародился Минск, планируют превратить в современный малоэтажный пригород с туристическим центром, кафе, магазинами, скверами и новыми дорогами. При этом многоэтажек здесь не будет. Историческое городище и другие памятники обещают сохранить. Общественное обсуждение проекта проходит по 17 августа. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные дожди, возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и 33-35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
0: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелеком Шоп. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: рекламы. Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Демол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северно-Беверный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Зинкевич. Добрый день. Стало известно, когда запустят первые электробусы между Минском и городами-спутниками. До конца года БКМ Холдинг поставит первые партии электробусов для тестовой эксплуатации между Минском, Смолевичем и Фаниполем. В дальнейшем собираются увеличить количество электробусов на маршрутах Минск-Смолевичи и Минск-Фаниполь, а также запускать их для пассажирского сообщения с другими городами-спутниками. Кроме того, в перспективе предприятие планирует вернуться к развитию электрического грузового коммерческого транспорта. В Беларуси в ближайшие дни повысится температура воды в реках. По данным Белгидромета, сейчас в водоемах и реках вода от 16 до 26 градусов. Наблюдается спад уровней с интенсивностью от 1 до 11 сантиметров за сутки. По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура повысится. В связи с жаркой погодой освоты МЧС работают в особом режиме. Чтобы отдых на водоемах не превратился в трагедию, мониторинг ведется с берега, воздуха и на воде. Спасатели напоминают о важности соблюдать простые правила безопасности. Отдыхать только на официальных пляжах, не заходить в воду в нетрезвом виде и усилить внимание за детьми. В Дзержинске и Минской области скоро появится знаковый монумент, посвященный году белорусской женщины. Символ красоты в 3 метра в высоту можно будет увидеть рядом со зданием местного райисполкома. Скульптура в бронзе появится к областному фестивалю тружеников села Дзержинки, который пройдет в городе 19 сентября. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Зальные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и в Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и 33-35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Зинкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет!
6: С вами дуэт Лера Бернатович
7: и Артем Скороль.
6: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевно.

0: Реклама.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: Дежурное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан наполняют планы сотрудничества конкретными проектами. Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» привез в Узбекистан белорусскую экспортную продукцию деревообработки, продовольственные грузы и химикаты. Он отправился из Беларуси 30 июля. Менее чем за 6 суток состав преодолел расстояние около 4000 километров. Как сообщили в БелЖД, новый сервис открывает широкие перспективы для отечественных экспортеров от пищевой промышленности до химической, строительной и деревообрабатывающие и машиностроительные отраслей. Каким будет урожай картошки в этом году, спрогнозировали синоптики. Как утверждают специалисты, в июле сложились благоприятные агрометеоусловия для формирования урожая. Было умеренно тепло, а влаги в почве хватало. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля выше прошлогодних показателей. Там насчитывается 8-16 клубней, и многие из них уже достигли нормального размера, так что скоро можно будет приступить к уборке. Около 16 тысяч минских семей получат единовременную помощь к школе. Выплаты будут производиться до конца сентября, но родителям рекомендуют обратиться за ней в августе. Как сообщили в мэрии, подготовка учреждений общего среднего образования к новому учебному году на финише. НАСА показала огненную радугу, снятую в начале августа над Западной Вирджинией. На самом деле это округло-горизонтальная дуга, яркая цветная полоса в облаках. Она возникает, когда солнечный свет проходит через плоские шестиугольные кристаллы льда. Для этого Солнце должно подняться выше 58 градусов, а сами кристаллы выстроятся почти горизонтально. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
5: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность и ночью без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, тепла в Могилеве 35-37 с плюсом, в Минске возможен дождь и 33-35 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни тут. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробиці на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-8026 з 3 по 16 жнівня.
1: Амі. Акція «Скидочная пара». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама. Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
7: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.
8: Душевное радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич, добрый вечер. По всей стране началась ежегодная кампания по подготовке детей к новому учебному году. Профсоюзы традиционно включаются в этот процесс. В зависимости от условий конкретного предприятия, родителям школьников могут предоставлять единовременные денежные выплаты, сертификаты на покупку товаров для учебы или даже готовые полностью укомплектованные портфели с канцелярией. Профсоюзы адресно поддерживают многодетные и неполные семьи, а также родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помощь для них не ограничивается тетрадями и ручками, это и покупка школьной и повседневной одежды, обуви и других необходимых вещей. Более 2000 трудовых мигрантов работают на предприятиях Гомельской области. Как сообщили Белта в областной милиции, иностранцы трудоустраиваются в организации региона по приглашению нанимателей, которые несут ответственность за своих работников. В целом, это законопослушные граждане и каких-то особых проблем не создающие. Подразделения гражданской миграции также держат на контроле это направление и контактируют с организациями, которые пригласили иностранных рабочих. К тем, кто нарушает законодательство, применяются меры, в том числе принудительные депортации. Экспериментальную врезку в трубопровод горячего водоснабжения без отключения потребителей выполнили в столичной многоэтажке на улице Белецкого. Работы завершились успешно. Как отметил заместитель мэра Минска Олег Корзун, если технология продемонстрирует эффективность, ее внедрят по всему городу. Такой подход особенно важен для социальных объектов, где необходимо исключить вероятность отключения потребителей от горячей воды, а также при аварийных ситуациях. Сама технология и оборудование уже несколько лет применяются предприятием «Мингаз». С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные дожди, возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и 33-35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.

Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в передаче «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио
3: 29-624-10-57.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря нас обжигает.

скользнул рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая любовь.

Волшебное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. К 2030 году каждая четвертая квартира в Беларуси будет арендной. Как пишет Ньюсбай, за 5 лет в Беларуси планируют построить 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. В этом году около 650 тысяч квадратов. Из них 33,5 тысячи в Минске. В целом, в ближайшие 5 лет в планах довести средний уровень обеспеченности общей площадью жилья до 33 квадратов на одного жителя. Под Минском хотят создать новое туристическое место на месте древнего Менска. Деревню Городище, где по одной из версий историков зародился Минск, планируют превратить в современный малоэтажный пригород с туристическим центром, кафе, магазинами, скверами и новыми дорогами. При этом многоэтажек здесь не будет. Историческое Городище и другие памятники обещают сохранить. Общественное обсуждение проекта проходит по 17 августа. Как не терять концентрацию за рулем в жару, рассказали в ГАИ. Чтобы сохранить бдительность и здоровье в такую погоду, прежде всего необходимо пить воду. Использовать кондиционер также нужно с умом. Не стоит сразу после посадки в раскаленную машину устанавливать минимальную температуру. Резкий перепад может вызвать сосудистый спазм и спровоцировать недомогание. Если поездка длительная, каждые 1,5-2 часа стоит останавливаться на 10-15 минут. Можно выйти из машины, сделать легкую разминку и умыться прохладной водой. Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Салон может нагреться до смертельно опасной температуры за считанные минуты. В Евросоюзе все новые автомобили должны быть оснащены системой, которая следит за усталостью и концентрацией водителя. Такие изменения ввели в июле. Камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда. Если водитель слишком долго отвлекается от езды, система подает сигнал тревоги. По статистике, от 10 до 30% ДТП в Европе происходит из-за потери концентрации внимания водителями. Производители заверяют, что камеры не распознают лица, а данные остаются внутри автомобиля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные дожди, возможен град и порывистый ветер. Ночью плюс 15-23, а днем в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37. В Минске возможен дождь и 33-35 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: to the hot tongue twister.
1: Сверим время. 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть.
1: Чувство не плодить ненависть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть, его не может не быть.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: только на нашем канале вы можете услышать популярные ритмы и мелодии артистов зарубежной эстрады.
1: Танцплощадка.

0: Рок-ателье Криса Кельми «Сверхплана».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя пусть пройдет дождь, и ты вернешься.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.